0: О, Чистенино, а не Хасаня, а седла. Ай, беда. Аллаху. Саня, семья, то тело.
1: Синий свет, но без Саня, а без